0: Итальянский просвет.
1: А что это за люди, а? Какого они сословия, эти люди?
0: Вы видите эту чашу?
1: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
0: А вот торшеры Воронихина.
1: Торшеры, торшеры. Ампир, ампир.